Я Мухси. Я Мубди. Я Муид. Я Мухи. Я Мумит. Я Хаю. Я Каюм. Я Вадид. Я Маджид. Я Вахид. Я Ахад. Я Шамад. Я Кадир. Я Муктадир. Я Мукадим. Я Муахир. Я Ава. Я Ахир. Я Жаир. Я Батин. Я Вали. Я Мутаали.